0: Сыгуф.
1: Тогда.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо.
1: Дома. Дома. Че? В конечном итоге.

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, не всех?

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Может и раньше пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо, пока еще рановато. И как он только появится,

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

0: руки трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блин, меня заебали все.
1: Блэки Джеки, Арагин Джин и Дезл.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными. Чрезвычайно иллюзорно. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь по...

Еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это

0: что вы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.
1: Здравствуйте.

0: в этот новый мир. Этот новый мир.
1: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым, не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.
0: Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым, не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

воздуха. И отпусти, иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха. И отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: Ночной музыкальный вечер в Подмосковье.
1: Бабич, мы делаем мясо, стейки с кровью.
2: Я не вспомню место, где мы пускаем корни.
0: Тут Гуф, Муравей и Димарс на микрофоне.

Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

Nigga what? New gang family, nigga what? Земля рекордс, нигга.

Но знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам страдать.

Blankard Production, Lingua. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

были у меня очень ли давно. И не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

мирах ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельник.

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее,

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Сын.

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

А. Уа. З. М. Едем дальше.

0: завтра, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.
1: Bismillah. What's up?

то ж тупим, я не вернусь назад пустым. Пора пристать на отдых, хуй с ним, главное не усни. По FM ничего кроме хусни, я этой консервной банки узник, но филки нужны. Вот и кручусь по окружным.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Пропаганда для России.
3: Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои

грань между людьми психически больными и людьми нормальными, чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу,

Неисповедимый Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: не пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.

0: Și...
1: Second baby mom.

совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости. Спасибо.

советовались со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приедешь.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно пошел.

графикой. Оплата будет наликом. Тёлка стан с пола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

0: хочу плясать.
1: Я вам нужен, а вы мне нет.
2: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
1: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Работа у меня отняли давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нет у самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

ходил и с собаками, и в бригаде Василинова. Режим, чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Чупишую F.
4: Запись.
3: Бигас.
4: Один.

Павелецкой. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткни этих сук и добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать, ТГК МС.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

памяти. Я первый раз хорошо выспался сегодня, просыпался среди ночи, но потом понял, что сон не уходит. Меня можно было смело вешать на доску подсчета. Под конец дня я уже сидел.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: медленно, но верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, Gene.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: Что
1: два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно по

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Ты песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка, прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные.
1: Ба! Да вот
0: даже греки, психи, всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите.

0: Нет. Почему?
1: По качану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать.

0: Я больше не с вами.
1: 50 грамм для храбрости.
2: Нет, а что мне бояться?
1: Песни пишешь.
2: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
1: Нет, ты будешь рэп читать.
2: Я не умею рэп читать.
1: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
2: А как читать рэп?
1: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
2: А что? Ну вот я читаю.
1: Психи ненормальные, скажи. Да вот скажи, греки, психи, всем постам.
2: Да. Нет, я голова закружилась.
1: Я понимаю, образ.
2: Ну, какой образ?
1: Звезда в шоке.
3: Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите проба.

0: Почему?
1: По качану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать хоть чуть-чуть. С вашими тусовками я совсем не могу заснуть.
0: Хорошо, сейчас позвоню, скажу, чтоб не приезжала. Завтра едем на студию, ты обещала.
1: А мама не может съездить?

0: Как слышно? О, 2017. ЛСС.
1: Москва.
2: Москва.

0: народу кричало мне:
1: тормози.
0: Вчера, а сегодня я очнулся дома. Подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойное на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

0: хочу вспомнить. У меня вторая личность, хочешь познакомлю. Я так много натворил хуйни.
1: Если чем обидел, извини.
2: Че, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто правообладатель и кто выпускатель.

пытался, но скандал сам. Я делал рэпчик и настолько начитался, что потерялся сам. Где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом круг.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, да и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

продолжает сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

0: Короче, все у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
1: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я ву в 2 икса, плюс ты

грань между людьми психически больными и людьми нормальными, чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

0: Неисповедимый Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимый Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить.
1: Давайте немного подумаем, посмеем.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Медленно, но верно.
1: Они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fooled them, Chief.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fooled them.
1: Ты их всех провел.
3: Что
1: два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там.

0: What is your opinion of yourself?
1: Do I deserve to be where I am? Don't let them push. They will never let you rest.
2: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепил.

0: поезда по району колесе.
1: Забери нигер, исходов тут не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Можно поделюсь с тобой? Сегодня укусил нашего волонтера.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это в

0: И дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз в натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка, прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные.
1: Ба! Ну вот
0: даже греки, психи всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Да ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про.

0: Почему?
1: По качану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай.

0: Силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил

0: понимали, Оля и Птаха так попросили.
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.
2: Лето на весь, лето на весь.

Ему красиво, человечно, без крови. Минимум насилия, фиктивные фирмы, эффектные мифы, далекие виды, жестокие фильмы, спортом, бокс, футбол, качалочка.

Спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, что...

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: судьбы. Мой маршрут на карте, я следую ему, как и тогда на старте.
1: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо.

Дайте мне это быстрей, сколько можно просить, меня тошнит от ваших

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это...

0: И дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз в натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

просидел чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

начать. Истории из жизни, мелкие обрывки памяти. Центр. Два моих друга. Дружба. Нужно ли?

Сидел чуть больше года, но это другой третий. Теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного. Абсолютно все, кроме третьего. Дружба.

0: вещать. Истории из жизни, мелкие обрывки памяти.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там...

нас не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

скажем, ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

0: На машине было гнездо.
1: Может, завтра. А где все вот эти...

0: вагоны раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фас, я не засыпаю.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои

0: пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

0: Все как мы любим.
1: Это просто мысли вслух.
0: Когда потухнет свет на кухне,
1: там останется гуф.
0: Плюс еще скоро появится свет из окна.
1: Все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала.
1: Все как мы любим,
0: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
0: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
0: И все должно быть нормально, пока за окном она.
2: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
3: Это алхимия.
4: Я вижу, шизофрении нет, он психопат, чистой воды. Вот.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Cut Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, и береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

что тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне. Я устал заставлять себя вести поскромнее. Я устал от этого города, но этот город на моей спине. Я устал от звона фальшивых монет.

же плоскость. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе, и пусть забью всего один гол. Я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

еще не все. Не был уверен.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину. На

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

воздухом. И отпусти, иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха. И отпусти.

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

Моя бабушка читает газету «Жизнь».

Хочешь меня своим рэпом впечатлить? Напичкай речитатив чем-нибудь значительным, чем-нибудь таким, к чему не подобрать ключи. Тем, от чего заболеешь и не спасут врачи. В темах не мельчи, в каждой рифме чип. Зачитывать ритм не надо особых причин. Помню чинную, чему меня учитель учил. Делай рыбчину так же, как делаешь тайчи. Подчива, сморчиба, это лучший чил. Мой уличный стиль не только для прокачанных точил. Под ногами много всякой беспонтовой мелочи. Мне на них чхать.

продолжает путь. Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать легким, дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих по дэхе. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо, проехали. В боях без доспехов, похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом и храним в сердцах тех,

Когда мне очень плохо или слишком хорошо, я делаю вздох и погружаюсь на самое дно. Оно напоминает мне о том, что я из себя представляю и откуда я сюда пришел.

Танкоград андеграунд. Как тут не войти в азарт, когда я вижу блеск в 14 глазах? Я обеими руками за вас, бразас. И на мой взгляд, мой третий пласт это доказал. Здесь те, кто отвечает за рэп.

0: Япония.
1: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
2: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье. Ты постой, это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии,

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую.

образом. Ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

0: такой красивый.
1: Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

продолжает путь. Походу хватит, Лёхе столько хапати. Расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать. Легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово. На двоих под эхи, трёха бэха и Илюхи пятихат. Сверху эхо, проехали в боях без доспеха. Похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха. Земля пухом, мы храним в сердцах тех,

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

the mistake. Just said the boss of a saint. Biden, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрей, столько можно просить. Меня тошнит от ваших

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Че, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны по времени, по дате, на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать.

мальчик и настолько начитался, что потерялся сам, где Клязьма, а где у нас Яуза. Мне показали, что бывают подводные камни, сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупным.

0: Правда, то не за горами и четвертый.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Неважно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору, вали.

0: медленно, но верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fooled them, Chief.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fooled them.
1: Ты их всех провел.
3: That's us two guys doing.
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

пути не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

0: собираю.
1: Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я рву в 2 икса, плюс ты

0: You understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? Do I deserve to be where I am? Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрасти дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

в деле. Руки-ноги вроде целы, со временем, как на собаке, заживают раны. Некоторые конкуренты осели в недоумении. В голове сами собой рождаются коварные планы. Не на того напали, парни, ошибочка

0: 1-2.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
2: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: места по району колесе.
1: Забери нигера, сходу вот не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

Yeah, man. Wagwan. Original. I'd like a rock one.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Yes, yes, ladies and gentlemen, once again, it is that time.

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел, так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил мини

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение. Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Blankat Production, Lingua. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

до середины время делать выводы и хотя бы изредка.

плачет, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я ву в 2 икса, плюс ты, а

Невского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли бухали.

Америкой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: Таха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.
2: Скоро на местность. Все как мы любим.
3: Его окрестность. Альбом совместно. Баста и Гу.
4: Спроси у соседа.
3: Да. Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10. Здесь мы.
4: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
3: Поехали.
4: Вася.

Вот это да. Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно поспал.

воздуха. И отпусти, иди тихо среди шума и суеты. Мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха. И от

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко не...

это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

Тим-2. Это производство от Смоки Мо. Enough, enough, enough, enough.

уже не можем. Ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Не было в планах дотянуть до 30. Только чудо могло меня тогда спасти. Видимо, я его пропустил. Но 35 зим я проводил.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Ростовский, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про...

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

В деле руки-ноги вроде целы. Со временем, как на собаке, заживают раны. Некоторые конкуренты осели в недоумении. В голове сами собой рождаются коварные планы. Не на того напали парни, ошибочка.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: Пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук, как и битву. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем? Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

0: Щи. Че пишу UF?
1: Запись.
0: Бигас.
1: Один. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1.

Или по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. С

0: Анусы Гуф.
1: Завтра. А где все вот эти?

не лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включит.

0: зачарованный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов. Дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяю с дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит. Поливает из колонок классика, раскрывает фаст. Я не засыпаю.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алёша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

0: мы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди. Пути и неисповеди. Вы можете прошу меня хотели видеть, но дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы
1: Аре пучо нахи муче.

велика по маленькой. Оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

0: плясать.
1: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: И пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк.
2: Поставь чайник на плиту.
1: При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это

0: толком, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз, он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.
0: Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

Убегу от пары постовых в паре белых кросс. Кем бы мне на хате затереть за духовный рост? На сотни звонков рубаю мороз, за каждый свой вдох поднимаю тост далеко до звезд. Я ходил тут быстрой походкой, слышь, когда я чудил, еще не на что было сфоткать. От пасмурной погоды внутри что-то холодит. И не считал, сколько народу кричало мне: тормози, вчера. А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам. Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад. Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, я иногда еще включаю трубку в авиа.

0: 90-м.
1: Расселся дым, я палю вокруг. Пусть было и трип, и меня не прут. То, что было там, мы напишем тут. Все как есть, лочь, гуф.

0: annoncé gouffre.
1: Конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно, вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет, очень.

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Как увидеть
0: можно? Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет,
0: не буду. Нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит.
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все.
1: Паш, ты зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Поняла?
0: Я с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому.
1: Угу.
0: Ну, что нужно быть хорошей. Да. Только сам только ты не хороший. Нет, вот именно что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но да.
0: Догадываешься?
1: Да.
0: Для твоих друзей особенно, я все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кей.
2: Да, Кей.
0: И Марка ругаю, и Кейва ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только, так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно.
1: Прощайся.
0: Пока.
1: Ну, нормально.

кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем, я так сказал.
2: Двери закрываются.

0: Ночь, но он жив. Надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить.

твое. Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

Right. Right. Я заберу этот бит, меня зацепит.

Ну, Яман, Вагуан, Оригинал. I'd like a rock one.

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят. Свои

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре, я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь, ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Бэйби, не завидую тебе, ведь

чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

нас не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно посмотрел.

А он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.

чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто правообладатель и кто выпускать хотел.

дядя Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупного.

кошмары, как снегула, масса. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она, и рэп.

Дома. Дома. В конечном итоге меня признают не

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, не всех?

рыкать на губах. Масси. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: Right.
1: Я заберу этот бит, меня зацепил он.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре. Я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь. Ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Сколько по маленькой, оплата будет наликом. Тёлка с танцпола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман, уверен,

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо.
1: Как слышно? О, 2017. ЛСС.
2: Москва!
3: Москва!

спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, чтобы...

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...
2: Сержант, просыпайся, на работу пора.

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре, я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь, ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Бэйби, не завидую тебе, ведь

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай

Разрушитель. Играла музыка, трек был грустный, я глаза опускал, дым был вкусный, потихо вникал.

Просто будь со мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо. И нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать. Хочу видеть тебя веселый. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: все.
1: Я вам нужен, а вы мне нет.
2: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
1: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Лошади у меня отняли давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

каторге я уже был, и в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете грозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай

Second baby mom, what's up?